0: шахматной доске. Ступайте!
1: Опять падет дьявольский огонь!
2: Храбрей, храбрей, мальчик! Таково ремесло солдата!
0: Калинкур, Бертье!

Я царица! Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!